Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: предлагайте обратить к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильный

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Но плюс.
8: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН-ПИС 655-0-28-16.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России вырос спрос на электромобили и гибриды. Эксперт объяснила, как выбрать украшения для свежего образа. Театральная репетиция закончилась дракой двух актрис. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Летом россияне стали заметно чаще интересоваться новыми электромобилями, пишет «Известия». Спрос вырос почти на 20% по сравнению с прошлым летом, а средняя цена такой машины составила около 7 миллионов рублей. Сильнее всего интерес увеличился к автомобилям «Voya» и «Geely» примерно в 2,5 раза. Также вырос спрос на «Jack» и «Evolute». Среди отдельных моделей особенно заметно прибавили «Evolute iJoy», «Voya Free» и «Voya Passion». Украшения не обладают универсальным омолаживающим эффектом. Восприятие образа зависит от того, как аксессуары сочетаются с чертами лица, прической, силуэтом и стилем одежды. Одни модели способны добавить легкости и динамики, а другие сделать внешний вид более строгим и тяжелым. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Таисия Изнова. Когда говорят об украшениях, которые молодят, многие сразу представляют определенные модели серег или цепочек. Но дело не в самом украшении, а в том, как оно работает с внешностью. Один и тот же аксессуар может освежить один образ и сделать более тяжелым другой, отметила Изнова. Одним из главных критериев специалист назвала форму лица. Обладательницам круглого типа внешности могут подойти удлиненные серьги, тонкие подвески, капли или вытянутые овалы. Такие модели помогают визуально скорректировать пропорции и добавить образу легкости. При вытянутой форме лица, напротив, лучше выбирать серьги средней длины, небольшие кольца или более объемные варианты, которые помогают сбалансировать черты. Еще один способ визуально облегчить образ – создавать вертикальные линии. Тонкие цепочки, подвески и украшения разной длины помогают сделать силуэт более вытянутым. При этом массивные колье, расположенные близко к шее, могут визуально утяжелить верхнюю часть образа. Две актрисы подрались в ходе репетиции спектакля в Народном театре в одном из городов на востоке Подмосковья. По данным МК, инцидент произошел во время работы над спектаклем «Притворщики». Лирическая комедия с элементами сатиры по одноименной пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. 29-летняя артистка, перевоплотившаяся в Светлану, заявила своей 45-летней коллеге, играющей роль сценариста, что она приняла неправильную позу. Сначала актрисы разговаривали на повышенных тонах, а потом первая ударила вторую кулаком в глаз. Обеих исключили из театра.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – плюс 19. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
2: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
3: «Антикор-сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет «Метро». 33-66-33. «Антикор-сервис». Выбор начинается здесь.
2: Карты нашего гипермаркета есть?

0: Коронова Хавейл F7 Ventikor Service. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио
9: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники обманули подростка на 35 миллионов рублей. Минпросвещение разработало новый учебный курс об отечественном кино. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Мошенники обманули москвича на 35 миллионов рублей. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что аферисты выманили деньги у ее 18-летнего сына. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, злоумышленники под видом работников различных ведомств позвонили молодому человеку и заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который под его данными может совершить преступление. Мошенникам удалось уговорить москвича сложить в рюкзак находившиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах, после чего отдать их курьеру. Об этом пишет РИА Новости. Ущерб оценивается в 35 миллионов 300 тысяч рублей. Позднее была задержана 20-летняя жительница Подмосковья, которая забрала деньги у потерпевшего. Она арестована. Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработали для учеников 10-11 классов. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность программы – выбор фильмов. Их герои близки нынешним подросткам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. В таких картинах, как «Иваново детство», «Доживем до понедельника», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве», в центре внимания оказываются молодые люди, их характеры, отношения с окружающими, нравственный выбор и взросление. Возраст от 30 до 39 лет россияне назвали наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, пишет Газета.ру. Еще 19% выбрали возраст от 25 до 29 лет, а 18% от 40 до 49. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию и начинали карьеру заново. Главным условием для таких перемен называется стабильный доход и финансовая безопасность.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Ventikor. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Ventikor Service. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
3: Прозрачные цены.
2: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
3: Со стороны Квадро.
2: Green Auto.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
1: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Стали известны первые результаты выборов в Госдуму. В Омской области полностью запретят продажу вейпов, и «Авангард» уступил во втором матче на выезде. Подробнее об этом прямо сейчас. Центр избирком обнародовал итоги выборов депутатов Госдумы после подсчета более 65% бюллетеней. Партия «Единая Россия» набирает почти 58% голосов. Второе место с предварительным результатом 14% занимает партийный список КПРФ. Далее распределение голосов выглядит следующим образом. ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Эти партии преодолевают 5-процентный барьер, необходимый для получения представительства в Госдуме нового 9-го созыва. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Панфилова. Нарушение на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания в Омской области не зафиксировано. Так итоги голосования прокомментировал губернатор Виталий Хаценко. Явка избирателей превысила 45%. По словам главы региона, особое внимание было уделено общественному контролю за ходом голосования. За избирательным процессом следили более 1500 общественных наблюдателей. Еще около 4000 человек были представлены политическими партиями и кандидатами. Они контролировали соблюдение порядка проведения выборов на избирательных участках. В Омской области с марта будущего года будет полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Мэру и ответственным ведомствам поручено усилить контроль за выполнением этого запрета. По словам главы региона, несмотря на действующий с сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотиносодержащей продукции на остановках, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. «Авангард» уступил «Трактору». Второй матч выездной серии закончился для «Мечей» минимальным поражением 1-2. «Трактор» прервал трехматчевую серию поражений. «Ястребы» проигрывают второй матч подряд. Напомню, в первом выездном матче сезона «Мечи» уступили «Локомотиву» 1-2. Выезд для «Авангарда» продолжается. Сразу после игры команда «Гибуши» отправилась в Нижний Новгород, где завтра на новой «Волга-арене» сыграет против «Торпедо». Начало встречи в 22:30 по омскому времени. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – плюс 19. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Банкротство, влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-27-16.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони. 63-69-70.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: радио Фаня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники обманули подростка на 35 миллионов рублей. Минпросвещение разработало новый учебный курс об отечественном кино. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Мошенники обманули москвича на 35 миллионов рублей. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что аферисты выманили деньги у ее 18-летнего сына. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, злоумышленники под видом работников различных ведомств позвонили молодому человеку и заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который под его данными может совершить преступление. Мошенникам удалось уговорить москвича сложить в рюкзак находившиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах, после чего отдать их курьеру. Об этом пишет РИА Новости. Ущерб оценивается в 35 миллионов 300 тысяч рублей. Позднее была задержана 20-летняя жительница Подмосковья, которая забрала деньги у потерпевшего. Она арестована. Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработали для учеников 10-11 классов. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность программы – выбор фильмов. Их герои близки нынешним подросткам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. В таких картинах, как «Иваново детство», «Доживем до понедельника», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве», в центре внимания оказываются молодые люди, их характеры, отношения с окружающими, нравственный выбор и взросление. Возраст от 30 до 39 лет россияне назвали наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, пишет газета.ру. Еще 19% выбрали возраст от 25 до 29 лет, а 18% от 40 до 49. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию и начинали карьеру заново. Главным условием для таких перемен называется стабильный доход и финансовая безопасность.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: и ВВЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шубкин дом на Маркса 8.
1: Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В МВД уточнили порядок расследования бесконтактных ДТП, Минздрав расширил перечень обследований во время диспансеризации, ритейлеры намерены сократить расходы на персонал из-за ИИ.
2: В МВД уточнили порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Речь идет об авариях, когда машины физически не сталкиваются, но действия одного водителя заставляют другого резко тормозить, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии, пишет ТАСС. В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности.
1: Минздрав расширил перечень обследований во время диспансеризации. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, на первом этапе теперь будут оценивать липидный профиль и уровень липопротеина, а также вероятность ишемической болезни сердца. Кроме того, врачи смогут учитывать данные ранее сделанной компьютерной томографии для оценки кальция в коронарных артериях. На втором этапе курящим и бывшим курильщикам из группы риска предложат дополнительное обследование, в том числе УЗИ брюшной аорты и КТ легких по уточненным показаниям.
2: Почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия». Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компании уже используют ИИ для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. При этом доля ритейлеров, направляющих инвестиции в IT на развитие бизнеса, за год выросла до 74%.
1: Сразу 4 населенных пункта Иркутской области и Бурятии вошли в список ассоциаций самых красивых деревень и городков России. Как сообщает Интерфакс, новый статус получили села Анга и Верхоленск, а также Суво и Сорок. Эксперты оценивали сохранность архитектуры, природное окружение и участие местных жителей в развитии территорий. Также еще 4 населенных пункта получили статус кандидатов на вступление в ассоциацию. Новый статус позволяет использовать специальный туристический бренд и включать село в федеральные маршруты. В частности, сейчас формируется кольцевой маршрут по самым красивым поселениям вокруг Байкала.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 21 сентября отмечается Международный день мира. Хоть бы. А еще Всемирный день благодарности, День поиска сказок, День мини-гольфа. Такие уже пошли более мелкие мероприятия. Ну и достаточно крупное — Международный фестиваль бананов.
2: То, что многие принимают за банановую пальму, на самом деле мощная лоса, травянистая растение. У него нет древесного ствола, а есть плотный пучок сросшихся листьев. Ягода, а не фрукт. Вот, внимание здесь. По ботанической классификации, мякоть с семенами внутри толстой кожицы делает банан ягодой, точно так же, как арбуз или помидор.
1: Про арбуз говорили, что ягода, а потом сказали, а нет, что это, если не эффект Манделлы? Когда все удивлялись, что арбуз ягода, а потом выяснилось, что арбуз — это как бы ягода, но тыквенная.
2: Тыквенная ягода? Вон из искусства. А дикие бананы наполнены твердыми семенами, а культурные виды бывают не только привычными желтыми, но также красными и зелеными. Зелеными не в смысле недозрелыми, а вот в их состоянии готовым к употреблению. Из отходов и кожуру банановых стеблей научились делать прочные волокна для создания ткани и элегантной одежды. И вот сейчас самое интересное, самое свежее, что поступило в редакцию «Радио Ваня». Пробную партию чипсов из выращенных в экспериментальной теплице местных бананов сорта «Кавендиш» изготовили в Сочи. Об этом рассказал глава фермерского хозяйства Андрей Платонов, пишет РИА Новости. Для наработки технологии провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, а также засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий, медовый вкус легендарных российских бананов, утверждает охваченный своим успехом фермер. По его словам, посетители теплицы высоко оценили продукт, поэтому хозяйство собирается изготавливать их на постоянной основе по мере созревания плодов в максимально промышленных масштабах.
1: Это по какой такой причине они легендарные? Они в этом году первый раз бананы вырастили.
2: Мы выбрали вместе с фермером Платоновым язык иронии.
1: Вы выбрали, а людям потом думай, что они еще не знают о российском сельском хозяйстве.
0: Что это было? Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – плюс 19. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
9: доставка на работу и обратно.
8: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
10: А тебя никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, всех поздравляю с пережитыми выходными. Сложно было. Кто-то ходил на избирательные участки, кто-то докапывал в огороде картофан, ну или что там еще можно докапывать. Я дообрывала огурцы. Ну, стоит ли скрывать, что они продолжают переть? Огурцы в теплице. Хотя полулета не собирались этого делать. И вот даже встречаясь с такими же горе-садоводами и огородниками, как я. Ну как горе, у которых там пара грядочек и больше ничего, а остальное все газон. Да, все вот друг другу жаловались, что ох-ох-ох-ох, огурцы не растут. Ну вот, пожалуйста, они сейчас догоняют.
2: Я, кстати говоря, поймался на днях на мысли, что не знаю актуальных цен на огурцы, потому что ты официальный поставщик именно этих прекрасных зеленых хрустящих сочек овощей к императорскому столу.
1: Да, ну пока, да. Пока хорошо, что так. У нас еще там кабачки немножечко это начинают подпирать. Да. Вчера вот мне выдали дыню. Не знаю, какова она будет внутри. Но учитывая, что в конце этой недели, я сейчас о своих планах, у нас приезжает гостья из солнечной Испании. Ну как, она была в гостях в солнечной Испании, а сюда она возвращается домой. Так вот, и везет хамон.
2: С подарками, я так и знал.
1: Дыня должна его дождаться. А чем вы занимались в эти выходные, друзья? Каковы планы у вас на предстоящую неделю? Что делаете прямо сейчас? Что видите вокруг себя? Ну и вообще, расскажите, как дела-то? Все-таки ведь соскучились. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня. А куда же писать комментарий? Ну, во-первых, у нас есть группа ВКонтакте Радио Ваня. Во-вторых, наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ. Куда все еще можно писать, если получится, голосовые сообщения, лучшие из которых прозвучат в эфире. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе. Он тоже называется Радио Ваня. А ты-то чем в выходные занимался? Я так и не спросила у тебя.
2: Ой,
1: кино смотрел?
2: Я принимал гостей очень красивых, которые приехали ко мне в пижаме.
1: Какая...
2: Это совершенно было...
1: Мне кажется, это тема для отдельного разговора.
2: Я поэтому скрою подробности, но в целом было очень хорошо.
1: Какой дресс-код нужен для того, чтобы посетить Алексея вот, в квартире
2: его? В домашних условиях. Да.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ани и для Ани.
1: Овны мужчины, общение в новой компании откроет перед вами новые горизонты.
2: Овны женщины, хороший день, вас ждет море дружелюбия и взаимопонимания.
1: Тельцы мужчины, вам надо остерегаться поспешных решений, особенно в рабочих процессах.
2: Тельцы женщины, проявите известную осторожность в общении, не стоит раскрывать свои секреты посторонним.
1: Близнецы мужчины, звезды обещают полезные знакомства и удачные переговоры.
2: Близнецы женщины, прекрасное время, чтобы отправить трогательное сообщение тому, что не выходит у вас из головы.
1: Раки мужчины, лучший день записаться, наконец, в бассейн или тренажерный зал. Ну или просто энергично пройтись.
2: Раки женщины, пора провести ревизию рациона питания вашей семьи и сделать его здоровее.
1: Львы мужчины, решение принимайте быстро, не раздумывая. Сегодня это самая верная тактика.
2: Львы женщины, вероятны стрессовые ситуации. Ваша задача при этом постараться держать себя в руках.
1: Девы мужчины, отложите дела на потом и уделите максимум времени отдыху и душевному общению с близкими.
2: Девы-женщины, звезды рекомендуют воздержаться от экспериментов с имиджем и свести к минимуму контакты с окружающими.
1: Весы-мужчины, можно открыто поговорить с близкими. Сегодня лучший день урегулировать любые недоразумения.
2: Весы-женщины, не стоит привлекать к себе излишнее внимание, указывать на свои добродетели, отойдите в тень.
1: Скорпионы-мужчины, необходимо ограничиться только обязательными тратами на проезд и обед и не более.
2: Скорпионы-женщины, на вас нахлынет сентябрь. Сентиментальное настроение. В целом день не располагает к работе, и вам можно расслабиться.
1: Стрельцы-мужчины, день принятия решений на ближайшее будущее. Поможет фактическая информация, которую вы сегодня получите.
2: Стрельцы-женщины, должно решиться многое из того, что давно не давало вам покоя. Лед тронулся.
1: Козероги-мужчины, вы можете быть настоящей душой компании и дарить людям улыбки.
2: Козероги-женщины, вас ждут удачные и полезные приобретения, но с выбором не торопитесь.
1: Водолей-мужчины, отличный денек позволит себе немного больше роскоши и комфорта, чем обычно.
2: Водолеи-женщины, у вас сильные позитивные тенденции в сфере личных отношений. Не упустите свое счастье.
1: Рыбы-мужчины, не берите на себя лишней работы, вы сегодня вальяжны и благодушны.
2: Рыбы-женщины, вам захочется надуть губки и на кого-нибудь обидеться. Не надо, вас все просто обожают.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как обычно в понедельник. Вы рассказываете о том, с кем, где и как провели эти выходные. Ну и, например, можете пользоваться нашей группой большущей ВКонтакте, она так и называется, радио Ваня. Сергей Хапуженков: у меня сбылась мечта, купил автоприцеп. В выходные с сыном вычищали двор от хлама, вывозили металлолом, а затем мусор на свалку. Заяц мой хотел купить себе новое пальто на осень, но я убедил, что прицеп нужнее.
2: Ну, конечно, тем
1: ему, Сереге нужно.
2: Насколько я помню, Серега со своим зайцем стройнеют. Надо просто что сказать? Ребят, так, дорогая, ты же вот скоро скинешь еще 10 килограммов, и что на тебе это пальто? Как на вешалке повиснет?
1: Конечно.
2: И все?
1: Тем более, чем холоднее человеку, тем он быстрее двигается и больше теряет калорий. Все правильно Сережа вычислил. Любимая моя по-прежнему болеет. Ездим к ней в больницу пару раз в день. Выздоравливай скорее, мы тебя любим и ждем домой.
2: Ой, ничего себе. Татьяна отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. На сегодня трудовой будень закончился, пишет Танечка. Поэтому на данный момент кофе наше все, чтобы доехать домой. Большой привет передаем скорой помощи города Туапсе. Всем здоровья и хорошего настроения. А я вот, знаешь, потеряла у нас раньше, Ульяна нам периодически писала из города Омска, это санавиация, и передавала всем приветы, а потом куда-то Ульяна делась. Ульяна, если вы слышите, мы вам тоже привет передаем. Мы по вам соскучились.
1: А Нинель здесь же в Максе. Короткое, но очень обаятельное, симпатичное сообщение. Доброе утро. На работе полчаса, а уже хочется домой. Это как в одной песне было. Я только что встал и уже устал.
2: Юлия Павловна, а мое утро начинается с кофе на балконе и вида на море. На работу очень не хочется, но надо. Кстати, вид на море, он же может быть как в каких-то, ну, теплых регионах, так и у нас здесь в Санкт-Петербурге. Но у нас вот эти намывные территории, я все время смотрю, там такой периодический ветер задувает, думаю, поберегись, закрывай окна, а то тебя прям песком-то там и занесет на твоем балконе, да, пляж вот это, можно будет устраивать.
1: Это вот, да-да-да, такие минусы первой линии, кажется, что ну ничего не может быть лучше, чем шикарный вид на акваторию Финского залива. А потом оказывается, что песочек на балконе, как бы ты его не закрывал.
2: Но, с другой стороны, понимаешь, нужно чем-то расплачиваться за, так сказать, удобство. Да-да-да. Хотя говорят врачи, что смотреть вдаль очень полезно для здоровья.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
0: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55, 35-33-34, 35-33-34. И Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63. Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Долги за коммуналку и алименты начнут учитывать при выдаче кредитов. Омские единороссы взяли 2 округа в Госдуму из 3, и в Омске планируют восстановить причальную стенку у гостиницы «Маяк». Подробности далее. Госдума 9-го созыва может начать работу до 19 октября. Об этом сообщили в комиссию Госдумы по регламенту. Избранные в новый созыв депутаты получат удостоверение и значки в промежутке между объявлением итогов выборов и началом первого пленарного заседания. Напомню, одновременно с выборами в Госдуму состоялись выборы в законодательные собрания 39 регионов, в 11 выбирали губернаторов. Стали известны лидеры выборов Госдумы от Омской области. В 141-м одномандатном округе вперед вышел кандидат от «Единой России» Дмитрий Перминов, ранее представлявший регион в Совете Федерации. Он обошел депутата Госдумы прошлого созыва Андрея Алехина. В Москаленском 142-м округе победу одержал выдвиженец КПРФ, действующий депутат Госдумы Олег Смолин. И в Любинском 143-м округе единорос Игорь Антропенко. Окончательные итоги будут утверждены после оформления итоговых документов. Алименты и долги за коммуналку могут учитывать при расчете долговой нагрузки. Об этом пишет «Известия». Согласно проекту, разработанному Центробанком, информацию о просрочках по алиментам и коммунальным платежам будут передавать в Бюро кредитных историй, а также обяжут кредиторов учитывать эти данные при расчете долговой нагрузки заемщика. Это может повлиять на оценку финансового положения клиента и снизить его шансы на получение новых кредитов, говорится в публикации. Кроме того, кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки. Омский речной порт намерен вернуть в эксплуатацию участок возле гостиницы «Маяк». Сейчас обсуждается восстановление причальных стенок и благоустройство территории. В перспективе здесь снова смогут швартоваться прогулочные пассажирские суда. Об этом пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на руководство Омского речпорта. Напомню, сейчас прогулочные теплоходы отправляются от Воскресенского сквера. Причалы на площади Бухальца не используют с 2016 года. В прошлом году аварийные сооружения были переданы в региональную собственность. Выигравший в лотерею американец отказался от миллиарда долларов. Победитель предпочел получить выигрыш одной выплаты, отказавшись от растянутых на 29 лет ежегодных начислений. После удержания всех федеральных налогов чистый размер выигрыша сократился до 283 миллионов долларов. Дополнительно из этой суммы власти штата удержат еще 22 миллиона в виде местных сборов. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как началось ваше утро, как выходные прошли, какие планы на предстоящую неделю. Делать это можно в нашей группе ВКонтакте радио Ваня, в нашем телеграм-канале радио Ваня FM, ну и, конечно, в нашем канале в Максе, он тоже называется радио Ваня. И вот вам, пожалуйста, Анечка. Наше утро начинается на работе. Передайте привет кафе «Листопад», город Кумертау, Республика Башкортостан. Очень красивое название «Листопад». Анечка, а вы только осенью работаете? Или зимой у вас снегопад, да, а весной капель?
2: Наталья, а мы в выходные катались всей семьей на велосипедах в Павловском парке. Именно осенью он сказочно прекрасен игрой зелено-желто-оранжевых красок. Mm-hmm. Если посетите для пешей или велопрогулки, будете помнить всю зиму. А в воскресенье муж делал стол в стиле «Прованс» для нашей уютной террасы. Ну, выходные с душой, по-осеннему подняли детей в 6 утра и везем сейчас в садик и школу. Всем привет из Петербурга. По-моему, более насыщенные, разнообразные и романтические, в то же время такие стильно полезные выходные, наверное, мало кто из нас провел. Наташа,
1: браво. Знаешь, я тут пару недель назад ездила в Гатчину, и там в Гатчинском парке, например, нельзя ни на чем. Хотя он такой огромный, ездить ни на велосипедах, ни на самокатах. Он такой большой, хочется взять какое-нибудь моноколесо и объехать каждый его уголок, потому что, мне кажется, ногами я не сдюжу столько пройти. Ну, может, я просто ленивая жо. Еще одно сообщение от Розы Рузимовой. Наш день прекрасен. Сейчас буду будить детей, поведу их в садик, дочку в школу. А что делаете утром вы? Очень интересно. С любовью, Роза из Костромы. И если вы, Розочка, меня, дорогая, спрашиваете, первое, что я делаю, когда просыпаюсь, это кормлю кота. Иначе больше я ничего не могу делать. Ну и, естественно, чтобы собаке было не обидно, после кота идет она. Ну, а дальше уже я, да, конечно, в первую очередь кот.
2: Ну, у меня все достаточно просто. Во-первых, одежду я готовлю себе заранее, накануне. У меня все разложено. Более того, у меня заряжена кофемолка, френч-пресс.
1: Коллега, вопрос в чем? Что ты утром делаешь, а не с вечера?
2: Вот. Я вот утром как раз вот этим занимаюсь. То есть я экономлю время за счет того, что у меня все приготовлено. У меня сегодня были 2 яйца, 1 сырник, кофе. Прекрасная чистая одежда.
1: Это... Благодарю за подробности. Друзья, если у вас есть что-то подобное, можете рассказывать тоже. Как видите, можно, оказывается, так делать.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Нобис.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И, естественно, в начале рабочей недели мы вспоминаем, как мы весело провели выходные. В группе радио Ваня ВКонтакте пишет Мила Страхова. Вчера иду по переходу, и навстречу мужчина с дамой. Когда мы поравнялись, он громко сказал: «Наши выиграли 4-1. Не останавливаясь, секунд через 10 до меня дошло, что это он мне сообщил. А наши играли в Брянске. Рассмеялась уже своя я, получается, среди закоренелых болельщиков. А все дело происходило в городе Лиски в Воронежской области. Соответственно, местная команда вот доехала до Брянска и там победила.
2: Да, ну, когда населенный пункт не очень большой, конечно, все друг друга знают и даже знают об увлечениях друг друга. Почему бы хорошему человеку не сообщить результат игры? Наталья Истяжина, сибирский поселок, в нашем канале в Максе отметилась: «Дождь зарядил на все выходные, и мы с мужем достали нашу старую добрую приставку Дэнди. Я снова рулю желтым танчиком, а он прикрывает мне спину. Ну а что? Огородные работы окончены, мы даже перепахать все успели. И теперь можно со спокойной душой сидеть дома, слушать радио Ваня под шум дождя и спасать мир», пишет нам Наталья.
1: Серафима Горлян ВКонтакте. «Встречаем рассвет новой недели на работе». И тут можете полюбопытствовать две чудесные фотографии с чарующим розовым рассветом.
2: Что за работа такая, очень хотелось
1: тут
2: бы уточнить.
1: Тут какие-то строительные конструкции, ну, да, краны, да, какие-то. Ну, угу, что-то, видимо, возводят люди.
2: Роза, доброе утро. Выходные все на бегу, какие-то были дела, так что и незаметно они проскочили. Всем позитива, мира и добра. Роза из Орска, вот тоже, понимаешь, да, человек вроде бы и готов был рассказать, чем он в выходные занялся, но открыл глаза, закрыл глаза, и уже понедельник.
1: Бывает такой чудесный эффект. И все-таки, ребят, мы же тоже очень любопытные люди, поэтому не избегайте какие-то яркие живописные подробности.
2: Вот Сережка
1: нам
2: рыбачил в Самаре, теперь уже на работе. Сереж, что поймали конкретно? Расскажите, как это было, как у вас клевало, как тащило, как вы подсекали, на что вы ловили, на какого червя, может, на кукурузу, а может быть, у вас сеть там стояла какая-то, а может, вы донку кидали. Как это было? Не слишком много вопросов?
1: Нет, все вопросы одобрены бывшим рыболовом. Я тут недавно видос видел, очень смешной. Значит, старичок такой с шамкающим ртом, ну, такой прикольный, значит, ловит крупных карасей, а у него целое ведро вареной, судя по всему, ароматнейшей кукурузы, и он кормит прям по...
2: А я думала, ловит карасей, тут же их ест, и у него целое ведро ароматнейшей вареной картошки.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли выходные, что вы делаете прямо сейчас, каковы планы на предстоящую неделю. Елена отметилась в нашем канале в Максе. Утро доброе, и оно великолепно, пишет Леночка. Мы с мужем едем из славного и красивого поселка Каменка в Ивановской области в чудесный Нижний Новгород. Слушаем шоу «Батарейки», любуемся осенними видами, а чай очарование. Радуемся прекрасной погоде и тем, что мы вместе. Мне кажется, вот это вот самое главное. Мне даже немножечко мурашка побежала. Одна такая жирная. Сейчас на Альвалешку кину.
2: А я с удовольствием приму. Анна Медведева в ВКонтакте в группе «Радио Ваня» пишет: эти выходные прошли хорошо. Впервые ходила голосовать, между прочим. Да, ответственный гражданин. В субботу устроили брату сюрприз. Имениннику исполнилось 11 лет. На улице сейчас прохладные дожди. Вновь работаю. Ну, это Кемеровская область, город Тесуль. Всем отличного настроения, хорошего дня. И, конечно же, привет моему другу Егору.
1: 11 лет, смотри, еще чуть-чуть и все. Жених, считай. А кто же у нас еще путешествовал в эти выходные? Алексей Митронин. Уикенд, пишет Алешка, был насыщенным по поездкам на авто. Санкт-Петербург, Тверь, Гжель, Рязань. И в обратную сторону. А также я купил, наконец-то, сыроварню. Как интересно. Ну, еще в выходные вышли три моих трека, один из которых сразу попал на 16 место топ-100 чарта. И фотография этого мероприятия вот прилагается, Алексей, как бы в доказательство, что действительно его стихи, то есть музыка на его стихи вот пользуется популярностью. Алешка, ну, мы вас поздравляем, конечно же.
2: Залетел, залетел хитяра. Леша, так держать молодчина. Вот что значит мультиталантливый человек. А ведь профессионально Алексей занимается охраной людей.
1: Да, ну, видишь, когда ты охраняешь, и если все спокойно, Алексей спокоен за то, что он охраняет, и все везде спокойно, можно и стихи в голове где-то своей складывать. А я знаю, что у Алешки еще сын есть. И он тоже слагает стихи.
2: Да.
1: Вот.
2: А Алексей еще и педагог.
1: Ну, воспитывает смену себе, собственно. Сам сделал, сам воспитывает.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
10: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД уточнили порядок расследования бесконтактных ДТП. Минздрав расширил перечень обследований во время диспансеризации. Ритейлеры намерены сократить расходы на персонал из-за ИИ.
2: В МВД уточнили порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Речь идет об авариях, когда машины физически не сталкиваются, но действия одного водителя заставляют другого резко тормозить, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии, пишет ТАСС. В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности.
1: Минздрав расширил перечень обследований во время диспансеризации. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, на первом этапе теперь будут оценивать липидный профиль и уровень липопротеина, а также вероятность ишемической болезни сердца. Кроме того, врачи смогут учитывать данные ранее сделанной компьютерной томографии для оценки кальция в коронарных артериях. На втором этапе курящим и бывшим курильщикам из группы риска предложат дополнительное обследование, в том числе УЗИ брюшной аорты и КТ легких по уточненным показаниям.
2: Почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия». Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компании уже используют ИИ для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. При этом доля ритейлеров, направляющих инвестиции в IT на развитие бизнеса, за год выросла до 74%.
1: Сразу 4 населенных пункта Иркутской области и Бурятии вошли в список ассоциаций самых красивых деревень и городков России. Как сообщает Интерфакс, новый статус получили села Анга и Верхоленск, а также Суво и Сорок. Эксперты оценивали сохранность архитектуры, природное окружение и участие местных жителей в развитии территорий. Также еще 4 населенных пункта получили статус кандидатов на вступление в ассоциацию. Новый статус позволяет использовать специальный туристический бренд и включать село в федеральные маршруты. В частности, сейчас формируется кольцевой маршрут по самым красивым поселениям вокруг Байкала.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 21 сентября отмечается Международный день мира. Хоть бы. А еще Всемирный день благодарности, День поиска сказок, День мини-гольфа. Такие уже пошли более мелкие мероприятия. Ну и достаточно крупное — Международный фестиваль бананов.
2: То, что многие принимают за банановую пальму, на самом деле мощная лоза, травянистое растение. У него нет древесного ствола, а есть плотный пучок сросшихся листьев. Ягода, а не фрукт. Вот, внимание здесь. По ботанической классификации мякоть с семенами внутри толстой кожицы делает банан ягодой, точно так же, как арбуз или помидор.
1: Про арбуз говорили, что ягода, а потом сказали, а нет, что это, если не эффект Манделлы, когда все удивлялись, что арбуз ягода, а потом выяснилось, что арбуз — это как бы ягода, но тыквенная.
2: Тыквенная ягода? Вон из искусства. А дикие бананы наполнены твердыми семенами, а культурные виды бывают не только привычными желтыми, но также красными и зелеными. Зелеными не в смысле недозрелыми, а вот в их состоянии готовым к употреблению. Из отходов и кожуры банановых стеблей научились делать прочные волокна для создания тканей и элегантной одежды. И вот сейчас самое интересное, самое свежее, что поступило в редакцию «Радио Ваня». Пробную партию чипсов из выращенных в экспериментальной теплице местных бананов сорта «Кавендиш» изготовили в Сочи. Об этом рассказал глава фермерского хозяйства Андрей Платонов, пишет РИА Новости. Для наработки технологии провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, а также засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий медовый вкус легендарных российских бананов, утверждает охваченный своим успехом фермер. По его словам, посетители теплицы высоко оценили продукт, поэтому хозяйство собирается изготавливать их на постоянной основе по мере созревания плодов в максимально промышленных масштабах.
1: Это по какой-то такой причине они легендарные? Они в этом году первый раз бананы вырастили.
2: Мы выбрали вместе с фермером Платоновым язык иронии.
1: Вы выбрали, а людям потом думай, что они еще не знают о российском сельском хозяйстве.
0: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – плюс 19. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
7: Со стороны Квадро.
6: Green Auto.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Батарейки заряжают город. С 7 до 11. На радио Ваня. Он идет по...

0: девочки. Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, гвоздодер и отвертка. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали строительный инструмент.
3: А на картинке подсказки человек в комбинезоне и с распылителем обрабатывает участок. Может быть свой, а может быть его вызвали от всяческих разных насекомых. И тут хочется сказать, что в этом году я тоже не поленилась и заказала на одном из маркетплейсов разбрызгиватель, вот этот вот помповый, в который накачиваешь воздух, и он потом какое-то время тебе распыляет. И тоже обработала свой участок, поллета на нем не было даже комаров, да что там говорить, даже кроты куда-то делись. Хотя вообще они были частыми гостями, но вот в данный момент не наблюдалось. Но буквально пару дней назад я таки увидела очередную горку. Ну, то есть, видимо, перестал химикат действовать. Они вернулись, ну, по крайней мере, один он. И, собственно, обитает.
2: И дым отечества нам сладок и приятен, подумал крот. И решил вернуться на любимую территорию.
3: Да. Ну, а что, его там никто не гоняет? Хотя у нас есть соседская кошка, которая, спасибо ей большое, мы ее подкармливаем, ловит у нас мышей, сидит в зарослях и по одной-две мыши вылавливает и уносит на участок к себе доедать.
2: Так, слушай, а прокачать скиллы твоя кошечка не хочет? Ну, там, например, наладить охоту на кротов.
3: Я думаю, что она и этим промышляет. Просто, ну, как бы, ей же что, разорваться, она, знаешь, и так
2: когда
3: уже...
2: Когда силы зла действуют безраздельно, то есть, соответственно, после 12 ночи, ну, да.
3: Ну, ты знаешь, на обед крот, да, на ужин, там
2: хороший,
3: мышь.
2: Жирный такой, да. Белковый крот.
3: Ты думаешь, у нас кошка добирает белок, как и ныне модно?
2: Добирает белок.
3: Да. Итак, друзья, смотрим на картинку-подсказку, угадываем строительный инструмент и получаем фирменную сумку-шопер от Радио Ваня. Да.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Вайбер.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас традиционно приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали строительный инструмент.
3: А на картинке подсказки мужчина обрабатывает участок от насекомых. У него за спиной специальный такой аппарат с не менее специальной жидкостью. Сам он в респираторе и в костюме специальном, чтобы, естественно, не поразить ни себя, ни свои дыхательные пути вот этой вот химической заразой. Хотя вот я в этом году такую химическую заразу приобретала. И главное, чтобы в течение пары дней дети и животные не бегали по участку.
2: Да, ну а у взрослых там сначала немножко голова кружится, а потом бесплатные мультики про обезьянок показывают.
3: Кто-то написал, что это краскопульт, но это было бы слишком просто. Подумаешь, распылить можно химикаты от насекомых, а можно краску. И такая картинка-подсказка слишком уж явная. Нет, это не фен и даже не шланг. Есть еще бензопила, но это уже так, наверное, человек на всякий случай написал. Ну а вдруг все-таки это бензопила? Но нет. И не никакой это и не компрессор, хотя предположить тут можно было бы, и не кисточка. Что еще в нашем арсенале имеется? Дрель, газонокосилка. Вот Анечка у нас газонокосилку причислила к рабочему инструменту. Ну да, чтобы участок был красивым, конечно же, нужно ей поработать. А вот еще пескоструйный аппарат. Ух, ну, не стали бы мы вас так мучить, конечно, пескоструйным аппаратом или пульверизатором, например, тоже.
2: Отличная пытка.
3: Да.
2: Пескоструйным аппаратом. Сварочный аппарат предлагают.
3: Или строительный пылесос. Кстати, очень хорошая вещь, строительный пылесос. Нет, это не напильник и не щипцы. Ну, конечно, в первую очередь вызывается такой специалист, чтобы обработать не просто от насекомых участок, а от клещей. Ну, а клещи, они же клещи, намекали нам на вот такой вот инструмент, и мы сегодня имеем нескольких человек, которые написали правильный ответ, но выбрать надо было одного, и мы выбрали.
2: Да, это Наталья Городейкина. Дорогая Наташа, поздравляем и вручаем вам фирменную сумку Шопер радио Ваня.
1: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 21 сентября. По народному календарю отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Между прочим, это один из главных праздников в году, поэтому отсидеться так просто сегодня не удастся. 21 сентября верующие старались посетить храм да помолиться перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы. Ну и, конечно же, попросить заступничества. Те, кто не может посетить такое место, как церковь, молятся дома, уделяя время духовной работе и размышлениям о жизненном пути. Сейчас так много всяких коротких роликов про разные реальности и перемещения не только в них, но и чуть ли не во времени, что я, насмотревшись их, очень долго вчера утром размышляла о жизненном пути. И до того доразмышлялась, что мне даже показалось, что я перескочила на какую-то другую ветку реальности, как ныне, опять же, модно говорить. И почему-то вот как-то жизнь заиграла новыми красками. Вот я, например, сегодня решила, что снова пойду в бассейн, в котором 2 месяца уже не была.
2: Я смотрю, ты опять на даче кислородом...
1: Передышала.
2: По народной традиции в этот день принято ходить в гости к родным и близким, угощать их и дарить подарки, несмотря на то, что сегодня понедельник. Вот будьте любезны выкроить пару часов. Чем щедрее был стол, тем благополучнее, по поверьям, должен был стать следующий год. На Руси пекли хлеб из муки нового урожая и благодарили Бога за собранные плоды. Также было принято помогать нуждающимся, подавать милостыню. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется к человеку старицей.
1: А что касается хлеба из муки нового урожая, я тут пыталась печь хлеб из безглютеновой муки, потому что, опять же, насмотревшись всяких разных историй и рилсов, я увидела девушку, которая неплохо так постройнела. Оказывается, она решила, что будет сидеть на безглютеновом питании, и ей это очень сильно помогло. Я, конечно, в такие преображения верю, но при участии...
2: Комплексного подхода.
1: Да. Утром девушки старались как можно раньше умыться, чтобы надолго сохранить красоту и молодость. Я сегодня умылась в 4:45.

0: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
1: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники предлагают россиянам фальшивый налоговый вычет. В Омской области полностью запретят продажи вейпов. Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться.
2: Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. О новой схеме пишет РИА Новости. Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальный ресурс ФНС. Если ввести там данные банковской карты, они попадут к мошенникам, которые смогут использовать их для хищения денег.
1: В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он поручил мэру города Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Виталий Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотин, содержащий продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе.
2: Россиянам, отправляющимся в лес за грибами, советуют выбирать яркую одежду, например, желтого, оранжевого или салатового цвета, чтобы их было легко заметить издалека. Об этом напомнила член Санкт-Петербургского микологического общества Марина Струк. По ее словам, камуфляж лучше оставить охотникам, а грибнику важно быть заметным. Это помогает не только спасателям в случае необходимости, но и самому человеку быстрее обнаружить клещей на светлой ткани. Кроме того, рекомендуется брать с собой в лес дождевик, резиновые сапоги, необходимые лекарства, громкий свисток для отпугивания зверей, фонарик с запасными батарейками и компас.
1: Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться. Об этом пишет Daily Afisha. Новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного напитка снижает тревогу, усталость и внутреннее напряжение, а также меняет электрическую активность мозга. В эксперименте участвовали 20 человек. Ученые заварили молотый кофе. В течение 5 минут испытуемые просто сидели и вдыхали аромат, пока специалисты следили за активностью мозга, частотой сердцебиения и вариабельностью сердечного ритма. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными, растерянными и подавленными. При этом бодрее они себя не почувствовали.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: компании и для Ани.
1: Овны мужчины, общение в новой компании откроет перед вами новые горизонты.
2: Овны женщины, хороший день, вас ждет море дружелюбия и взаимопонимания.
1: Тельцы мужчины, вам надо остерегаться поспешных решений, особенно в рабочих процессах.
2: Тельцы женщины, проявите известную осторожность в общении, не стоит раскрывать свои секреты посторонним.
1: Близнецы мужчины, звезды обещают полезные знакомства и удачные переговоры.
2: Близнецы женщины, прекрасное время, чтобы отправить трогательное сообщение тому, кто не выходит у вас из головы.
1: Раки мужчины, лучший день записаться, наконец, в бассейн или тренажерный зал. Ну или просто энергично пройтись.
2: Раки женщины, пора провести ревизию рациона питания вашей семьи и сделать его здоровее.
1: Львы мужчины, решение принимайте быстро, не раздумывая. Сегодня это самая верная тактика.
2: Львы женщины, вероятны стрессовые ситуации. Ваша задача при этом постараться держать себя в руках.
1: Девы мужчины, отложите дела на потом и уделите максимум времени отдыху и душевному общению с близкими.
2: Девы-женщины, звезды рекомендуют воздержаться от экспериментов с имиджем и свести к минимуму контакты с окружающими.
1: Весы-мужчины, можно открыто поговорить с близкими. Сегодня лучший день урегулировать любые недоразумения.
2: Весы-женщины, не стоит привлекать к себе излишнее внимание, указывать на свои добродетели, отойдите в тень.
1: Скорпионы-мужчины, необходимо ограничиться только обязательными тратами на проезд и обед и не более.
2: Скорпионы-женщины, на вас нахлынет сентиментальное настроение. В целом день не располагает к работе, и вам можно расслабиться.
1: Стрельцы-мужчины, день принятия решений на ближайшее будущее. Поможет фактическая информация, которую вы сегодня получите.
2: Стрельцы-женщины, должно решиться многое из того, что давно не давало вам покоя. Лед тронулся.
1: Козероги-мужчины, вы можете быть настоящей душой компании и дарить людям улыбки.
2: Козероги-женщины, вас ждут удачные и полезные приобретения, но с выбором не торопитесь.
1: Водолей-мужчины, отличный денек позволит себе немного больше роскоши и комфорта, чем обычно.
2: Водолеи-женщины, у вас сильные позитивные тенденции в сфере личных отношений. Не упустите свое счастье.
1: Рыбы-мужчины, не берите на себя лишней работы, вы сегодня вальяжны и благодушны.
2: Рыбы-женщины, вам захочется надуть губки и на кого-нибудь обидеться. Не надо, вас все просто обожают.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра» — готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра» — реклама, которая работает. Ищите в Яндексе «Искра AI».
7: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Дискотека.
1: Джонни Депп представит свою первую скульптуру под названием «Человек-кролик» на арт-ярмарке «Современный Стамбул» в Турции с 22 по 27 сентября. Это двухметровая фигура из белой бронзы, которая изображает наполовину человека, наполовину кролика, хранителя с мечом истины, как пишет РБК. Идея образа возникла у Джонни из рисунка, который нарисовал его сын в 5-летнем возрасте. Изображение напомнило актеру его собственный повторяющийся детский сон. Кролик появлялся в рисунках, картинах и принтах самого Деппа, пишет портал Deadline. Также в сентябре в Музее современного искусства Шанхая пройдет выставка более 200 работ актера. Вот так вот. Талантливый человек, талантлив во всем.
2: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала, ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. И вот, как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов в полной тишине Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».
0: Звездотека. Это не шутки.
3: Встретились маршрутки под номером 1.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Естественно, как обычно, по понедельникам рассказывайте о проведенных выходных, где бывали, с кем встречались и что интересного удалось подсмотреть. Алена в нашем канале в Максе пишет: мы с семьей провели выходные в Дагестане. Сейчас едем домой в солнечную Чувашию. И вот как-то, так знаете, по-барски остановились испить чаю на природе. Вокруг подсолнухи, светит солнышко, настроение прекрасное.
2: И я сейчас так поворачиваюсь в окно, у нас в Санкт-Петербурге, там дождь идет, и такая серость, я думаю, вот ведь, да, а люди в подсолнухах валяются.
1: Передаем привет всем, кто нас знает, это семья Овчинниковых, вот так развлекается нынче.
2: Оксана развлекалась с помощью копки картошки все выходные, пишет она нам. Выкопала много разной фигуристой для поделок сыну в садик. Можешь себе, да, представить, ну, какие там могут быть формы, конечно, принимать картофелины, да.
1: А Елена, привет из Мценска. Всем доброго начала дня, легкой недельки. Все три дня была на выборах, в избирательной комиссии принимала участие. Вот вчера в 5 утра встала на участок. И только сегодня в 7:30 с него ушла счастливая и довольная. Хороший, веселый коллектив смягчил эту участь. Выборы прошли спокойно, все окей. А вот сейчас пойду отсыпаться, и большой привет группе «Гараж 57», что бы это ни значило.
2: А еще красивое имя Гульсирень. Представляешь, вот такая вот девушка нам написала. Ой. Из города Сургут. Вообще она передает привет мужу Марселю. Я просто Гульсирень и Марсель. Это что-то невероятное. Марсель сейчас на работе, а я блины пеку. И всем хорошей недели, Гульсирень желает.
1: Елена, мы в прошедшие выходные посетили с сестрой концерт «Музыкальный код Питер». С удовольствием послушали всех исполнителей. А я сейчас сижу в офисе до начала рабочего дня еще несколько минут. Слушаю радио Ваня. С уважением, Елена.
2: Ой, а нам тут еще вот прилетело большое спасибо от Натальи. В выходные занималась уборкой цветов. К зиме их подготавливала. Всю эту красоту убирать же приходится. Ну а что делать? Погода уже не позволяет вот так вот веселиться на полянке. Спасибо вам, Варвара и Алексей, за такое веселое, улыбающееся каждое утро. Еду в школу, везу ребенка, улыбаюсь, вас слушаю. И в Гатчинский парк, вот мы тут недавно говорили, действительно надо съездить, там очень красиво. В парке живут две пары очень красивых лебедей, это очень романтично. Вот, я еще не видела, я поеду смотреть на лебедей.
1: Гатчинские лебеди? Ну что ж, новая эстетическая цель.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.
3: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Артем Качер, Ханей.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные прошли, что прямо сейчас делаете, куда собираетесь и какие планы на эту неделю. Еще немножечко ваших сообщений. Фёкла Сигизмундовна, а мы все выходные путешествовали по своим любимым трубам. Утепляем город шахты, чтобы не замерзли зимой. А сами мы из Пермского края.
2: Оксана здесь же пишет. Доброе утро, любимое радио. В выходные ездила в Кемерово к маленькому внучку. Учила ползать. Успешно. Такие вот плодотворные выходные. То есть еще буквально чуть-чуть, и Оксана уже перейдет к серьезным урокам по паркуру.
1: А если они заведут кошку, она поедет учить ее мяукать.
2: Вот так.
1: Наталья Усенко. Вчера у старшего сына был день рождения. Веселились от души. Огромный-преогромный привет Агеенко Владимиру. Спасибо, дорогой, за цветы. Дорогой, это если что, я сама прибавила, а то мало ли у них там какие отношения.
2: А Александр, привет, батарейки. Вчера отмечали день работы.

0: хвасталась тем, что выходные провела на Алтае, на реке Катунь. Сейчас она бирюзового цвета, и, пожалуйста, фотография прилагается.
1: Пашкова бирюзового цвета после Алтая.
0: После Алтая.
1: Да. Екатерина Федорова, спасибо, радио Ваня, за выигранные билеты на гастрономический фестиваль «Русская рыба». Вчера и проголосовать успели, и на фестивале вкусное время провели, и погода нас побаловала, успели погулять. Очень хорошие выходные, в доказательство и фотография, и короткий видос с фестиваля.
0: Ну а фирменную сумку «Шопер» радио Ваня, красную, яркую, мы решили сегодня вручить Марине Циндаевой. Сходила, пишет нам Маринка, на выборы, встретилась с коллегами, с которыми, между прочим, работала 20 лет назад. Ну, как-то так получилось, что мы вот дружим и дружим. Часть девчонок забрала к себе на дачу на шашлыки, а еще они мне привезли из далекой страны мою мечту – куриную лапу и другие вкусняшки. Правда, вкусно. Хочу мечтать о куриной лапе, а не вот это вот все.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.
2: Что?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 сентября, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто. Уютные куртки из искусственной замши. Модели из натуральной кожи. И практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Правила субсидирования регионов изменятся, стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Заксобрание, и британский населенный пункт намерен войти в состав США. Подробнее об этом через секунду. Правительство до середины января будущего года подготовит изменения в правила выделения федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта. Такое распоряжение дал президент. Регионам планируют предоставить право самостоятельно определять приоритетные направления расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения. Одновременно регионы должны будут увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации. Определена тройка лидеров на выборах в Заксобрание Омской области. Результат «Единой России» около 45%. На втором месте КПРФ – 19%. И замыкает тройку партия «Новые люди» – почти 10%. У ЛДПР – более 9,5%. По единому округу между партиями, преодолевшими 5% барьер, распределены все 22 мандата. «Единая Россия» получает 12 мандатов, КПРФ – 5, партия «Новые люди» – 3 и 2 ЛДПР. В Ленинском округе остановку гипермаркет «Лента» на улице Светловская переименуют в «Московку-3». Инициатива местных властей заключается в необходимости уйти от коммерческой привязки и создать четкую географическую ориентированность для пассажиров. Напомню, ранее окружная администрация направила на согласование топонимической комиссии инициативы по наименованию еще двух остановочных пунктов – микрорайон «Уютный» и жилой комплекс «Созвездие». Омская область заняла 41 место по уровню зарплаты в регионах. По данным РИА Новости, медианная зарплата в нашем регионе составляет 57 680 рублей. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем чистой медианной зарплаты более 155 тысяч. На второй и третьей строчках Ненецкий автономный округ и Магаданская область в числе аутсайдеров рейтинга регионы Северного Кавказа. Британский город Пиддингтон хочет войти в состав США. Ранее приходской совет британского поселения организовал референдум о независимости от королевства и включении в состав Соединенных Штатов. Причина этого решения британских властей – разместить около 1500 беженцев на территории, находящейся неподалеку военной базы. Между тем, число жителей самого города – около 350 человек. Власти города составили письмо Трампу, в котором изложили свои аргументы. Это были новости.
0: Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 19. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусная, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Яркие новинки. Беарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ботанский Денис Сергеевич, ОДРН
6: 56-50-28-16. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и Маяк 1, третий этаж.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники предлагают россиянам фальшивый налоговый вычет. В Омской области полностью запретят продажу вейпов. Ученые выяснили, что форма земли постепенно меняется из-за таяния ледников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. О новой схеме пишет РИА Новости. Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальный ресурс ФНС. Если ввести там данные банковской карты, они попадут к мошенникам, которые смогут использовать их для хищения денег. В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он поручил мэру города Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Виталий Хаценко отметил, что, несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. Исследователи выяснили, что форма Земли постепенно меняется под влиянием перераспределения массы на планете. Твердая оболочка становится менее сплюснутой у полюсов, а гравитационная форма планеты, наоборот, приобретает большую сплюснутость, пишет «Вечерняя Москва». Земля не является идеальной сферой. Из-за вращения она немного расширена у экватора и сплюснута у полюсов. Ученые из Университета Аристотеля в Салониках изучили, как эта форма меняется, используя данные спутниковых навигационных станций за 1997-2015 годы. Оказалось, что скорость подъема земной поверхности в полярных регионах почти удвоилась. В конце 90-х полюса поднимались примерно на 0,5 миллиметра в год, а к 2015 году на миллиметр. Причины изменений исследователи считают таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Когда лед исчезает, земная кора под ним поднимается, освобождаясь от нагрузки. Одновременно талая вода перемещается в океаны и увеличивает давление ближе к экватору, вызывая опускание поверхности. В результате твердая оболочка Земли становится менее сплюснутой, а гравитационная форма более сплюснутой.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены!
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.

0: 38 05 28. Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в Скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином Скороход вам комфортно круглый год. Скороход. Во всех районах города.
1: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
6: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
7: 12+. Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
8: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России вводят контроль за гаджетами для умного дома. Для омских изобретателей предложили собственную награду. И движение на 9-й Северной ограничили до конца ноября. Подробности далее. Власти начнут контролировать гаджеты для умного дома. Росстандарт включил в общероссийский классификатор продукции коды для более чем 60 наименований подобных устройств. Меры позволят снизить объем контрафакта, а также защитить россиян от покупки небезопасных гаджетов. Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых сообщений о долгах за коммуналку в преддверии отопительного сезона. Аферисты рассылают СМС-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В них содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности. При переходе на нее пользователи рискуют перевести деньги афериста. Движение по улице 9-я Северная будет закрыто до конца ноября. Ограничение связано с работами по монтажу трубопровода тепловых сетей, рассказали в мэрии. И воспользоваться маршрутом объезда можно по улицам 8-я Северная, 10-я Северная, Герцена, Красный Пахарь, Особяхимовская, Совхозная и Тарская. Участникам дорожного движения рекомендуют руководствоваться требованиями временных дорожных знаков. В Омской области могут учредить звание для изобретателя. С таким предложением выступило региональное министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития. Согласно документу, основанием присвоения почетного звания «Заслуженный изобретатель Омской области» является многолетняя плодотворная изобретательская и рационализаторская деятельность, крупный вклад в технический прогресс, имеющий важное значение для социально-экономического развития области. Последними выходными, когда будет действовать пешеходный Любинский, станут 26 и 27 сентября. В связи с этим на субботу запланированы два концерта популярных исполнителей. Расписание опубликовано в официальном телеграм-канале проекта. На какой именно сцене Любинского проспекта выступят гости, пока не уточняется. Работодатели назвали самые востребованные профессии. Больше всего, почти на 200%, выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии. Заметно больше стало и число вакансий для строителей, маляров, штукатуров и отделочников. Об этом сообщают РИА Новости. В десятку специальностей с наиболее выраженным ростом числа вакансий также вошли автомеханики, водители-экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты и кассиры. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
7: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
8: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-66-33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
7: Пакет для документов брать будете?
9: На

0: Новый Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продоптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
8: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
16: Без тебя жизни нет,
17: я не могу найти.
16: Сколько ни жми к стене,
17: сквозь нее нет.

0: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники предлагают россиянам фальшивый налоговый вычет. В Омской области полностью запретят продажу вейпов. Ученые выяснили, что форма земли постепенно меняется из-за таяния ледников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. О новой схеме пишет РИА Новости. Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальный ресурс ФНС. Если ввести там данные банковской карты, они попадут к мошенникам, которые смогут использовать их для хищения денег. В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он поручил мэру города Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Виталий Хаценко отметил, что, несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. Исследователи выяснили, что форма Земли постепенно меняется под влиянием перераспределения массы на планете. Твердая оболочка становится менее сплюснутой у полюсов, а гравитационная форма планеты, наоборот, приобретает большую сплюснутость, пишет «Вечерняя Москва». Земля не является идеальной сферой. Из-за вращения она немного расширена у экватора и сплюснута у полюсов. Ученые из Университета Аристотеля в Салониках изучили, как эта форма меняется, используя данные спутниковых навигационных станций за 1997-2015 годы. Оказалось, что скорость подъема земной поверхности в полярных регионах почти удвоилась. В конце 90-х полюса поднимались примерно на 0,5 миллиметра в год, а к 2015 году на миллиметр. Причины изменений исследователи считают таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Когда лед исчезает, земная кора под ним поднимается, освобождаясь от нагрузки. Одновременно талая вода перемещается в океаны и увеличивает давление ближе к экватору, вызывая опускание поверхности. В результате твердая оболочка Земли становится менее сплюснутой, а гравитационная форма более сплюснутой.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.

0: Вантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Вантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
5: Прозрачные цены.
4: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
5: Со стороны Квадро.
4: Green Auto.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор-сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
12: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
14: Ваня! Радио Ваня! Мы с тобой мечтаем.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Глава ЦИК заявила о рекордной явке на выборах. Новый стандарт дошкольного образования примут в ближайшее время. Из Намибии в Россию доставили 8 жирафов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Глава ЦИК заявила о рекордной явке на выборах 59,32%. Элла Панфилова назвала прошедшую избирательную кампанию беспрецедентной по уровню угроз. По ее словам, особенно сложная ситуация была в приграничных регионах. «Эти выборы беспрецедентные по разному уровню угроз, которые мы успешно преодолели», — сказала она. Всего, по ее данным, прошло около 2200 кампаний разного уровня, на которых распределялись около 20 тысяч мандатов и выборных должностей. По словам Памфиловой, явка стала рекордной для выборов такого уровня и составила 59,32%. Памфилова связала это в том числе с тем, что избиратели, по ее словам, понимали уровень давления, который оказывается на Россию. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и введут с 1 сентября 2027 года. Об этом рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования будет принят в ближайшее время и, соответственно, введен будет в действие. Мы планируем, что это будет 1 сентября 2027 года, сказала Колударова. Напомним, до этого Минпросвещение утвердило новый федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. В приказе сказано, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут обучаться либо по базовому, либо по углубленному профилю. Второй вариант включает в себя несколько профилей обучения: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. И в завершении выпуска: грузовой самолет Ил-76 доставил из Намибии в Россию 8 жирафов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба мэрии Казани. Лайнер с животными приземлился в столице Татарстана. В аэропорту среди встречающих был глава Казани Ильсур Медшин. 8 жирафов благополучно добрались до казанского зообоцада. Это группа из 3 самцов и 5 самок, говорится в заявлении. Пресс-служба пожелала животным как можно скорее освоиться на новом месте. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые. Дождливо сегодня в Петербурге, понедельник, 21 сентября. Меня зовут Андрей Шмурай. Надеюсь, что выходные провели отлично, активно и плодотворно. Сейчас со свежими силами к новым трудовым подвигам и свершениям. А прямо сейчас на радио Ваня игра «Угадай фильм». Правила простые и несложные, я их напомню. Включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас экранизация классического произведения русского. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Не весь!
3: Весь!
2: Не весь!
3: Ладно, ладно! Ну не спорь! Не спорь, брат! Ты не прав!
4: Это долг, это обязанность!
3: Заработался, все!
4: Горяч!
3: Необыкновенно!
4: Да!
5: Что, сеньор?
4: Если дело касается долга или чести,
5: может, партию в карты?
1: Думаю, многие, конечно же, вспомнили эту прекрасную картину и уже пытаются набирать наш телефонный номер. Он неизменен. 325-696, код города 812. Звоните, друзья. Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Всем удачи. Давайте играть. Хорошего понедельника.
0: «Угадай фильм» на радио Ваня. Ваня, радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Ваня, Ваня, Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ну что, друзья мои, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонился к нам сегодня Иван. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Алло. Судя по всему, у нас есть какая-то техническая накладка, друзья мои, но, к счастью, я успел записать координаты Ивана, так что свой приз он гарантированно получит. И именно Иван правильно назвал загаданный отрывок.
1: Не весь! Весь! Ну, не
2: ладно,
1: весь!
2: Ладно, весь. Ладно, ладно, ладно! Ну, не спорь, брат, это, брат, ты не прав!
1: Это долг, это обязанность!
2: Зарапотовался, все!
1: Горяч!
2: Горяч! Горяч! Необыкновенно!
1: Да!
3: Ну что, сеньор?
1: Если дело касается долга или чести...
3: Может, партия в карты?
0: Да, действительно, это фильм под названием «Русская игра».
4: Угадал!
0: «Игроки», так называется, бессмертное произведение, считай, Николая Васильевича Гоголя. Многие, конечно, читали, и еще большее количество людей видели эту прекрасную картину. Да, ну, вкратце, там итальянский шулер приехал в Россию, чтобы разбогатеть, пользуясь добротой и глупостью русских людей. Но, как говорится, не на тех нарвался, да, встретил трех русских шулеров еще покруче, чем он сам. Кстати, на главную итальянскую роль планировался известнейший певец Тото Кутунья. Но не случилось, друзья мои, по причине того, что режиссер сказал, дескать, это ему не дано. То есть не дотягивает он до актерского мастерства. Ну да, ладно, замечательный человек сыграл, кстати, выпускник Санкт-Петербургской академии театральных искусств. Сейчас попробую прочитать фамилию — Джулиано Ди Капуа. Да, так зовут этого актера. Ой, друзья мои, я считаю, некоторые люди, которые подвержены вот этой страсти, этому азарту, в том числе и карточным играм, сейчас вздохнули с облегчением, потому что, ну, это никакая не шутка. Многие знают, что с 1 сентября на госуслугах можно совершить самозапрет на азартные игры, после чего вы не сможете делать обычные и интерактивные ставки в букмекерских конторах и тотализаторах, играть в казино и залах с игровыми автоматами и посещать игорные заведения. Снять запрет не получится на протяжении целого года. Но это так, для информации. А сейчас еще раз поздравление Ивану, которому и достаются два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Для всех, напоминаю, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Еще раз наши поздравления Ивану и продолжим уже завтра.
4: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Осень. Настроение «Зонт». Радио «Ваня».

0: Пятое место.
1: Существует легенда, которая объясняет, как рис попал на землю. Рис считался едой богов, и лишь однажды человеку удалось попробовать это блюдо. Однако зерен риса человеку не разрешили взять с собой и отправили на землю без них. Так бы никто больше и не узнал вкуса риса. Но дело в том, что пятки у этого человека были грубыми, и в них-то и застряло несколько белых зернышек.
0: Четвертое место.
1: В Японии и Азии считается, у кого больше риса, тот и богаче. Отсюда возникла традиция посыпать зернами риса новобрачных, желая им богатства.
0: Третье место.
1: Рис считается самым крупным работодателем в мире. В его производстве и обработке заняты около миллиарда людей, что составляет шестую часть населения нашей планеты.
0: Второе место.
1: Рис на 80% состоит из сложных углеводов, которые усваиваются медленно и дают организму силу и энергию, а не лишние килограммы.
0: Первое место.
1: На Востоке рис использовали не только для еды. На зернышках рисовали узоры и писали надписи кончиком волоса. Такой подарок ценился на вес золота. И сейчас можно заказать подобный сувенир, а потом любоваться посланием через мощное увеличительное стекло.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
0: Обувь.

0: Для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: «Макдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Телефон 985858.
1: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Ваня! Ваня! Радио «Ваня»!

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно о выходных и праздничных днях в 2027 году. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Почти 57% россиян мечтают жить на пассивный доход. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, об этом сообщили в правительстве. В следующем году 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поскольку эти даты являются нерабочими праздничными днями, соответствующие выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря, оба дня выпадают на пятницу. Еще один перенос коснется февраля, выходной субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22. В результате в феврале нерабочими станут 21, 22 и 23 числа, в марте 6, 7 и 8 марта. В мае периоды отдыха запланированы с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В июне выходными будут 12, 13 и 14 июня. Осенью четырехдневный период отдыха придется на 4, 7 ноября. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Отдельные банки продолжат предлагать повышенную доходность новым клиентам и владельцам новых денег. Наиболее выгодные условия могут сохраниться по коротким депозитам на 1-3 месяца, заявила газете «Ру» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Оптимальным вариантом в условиях неопределенности аналитик назвала лесенку вкладов. Деньги можно разделить между депозитами на 3, 6, 9 и 12 месяцев. В результате часть капитала будет регулярно высвобождаться, а другая продолжит приносить зафиксированный доход, подчеркнула эксперт. И в завершении выпуска: почти 57% россиян мечтает жить на пассивный доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы «Веббанкир». Согласно статистике, 98% опрошенных имеют мечту или цель, для достижения которой потребуется значительное финансовое вложение. У 54% респондентов таких целей несколько. 49% хотели бы отправиться в путешествие, 39% – приобрести автомобиль, 34% – квартиру, а 33% – загородный дом. Получить образование для себя или детей хотели бы 23%, открыть собственный бизнес – 22%. Основным инструментом накопления оказался обычный накопительный счет. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: года.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Омское юридическое бюро!
6: На Валиханова 6!
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь!

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусная. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Ваня. Радио Ваня.

Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать испанскую мелодраму под названием «За пригоршню поцелуев». Главную роль в этой картине исполнила Анна де Армас, роковая красотка, с которой крутил роман Бен Аффлек, а позднее состояла в отношениях с Томом Крузом. Правда, в мае нынешнего года было объявлено, что и с ним она рассталась. А в картине рассказывается история девушки по имени Соль, которая решила однажды резко изменить свою жизнь. Поместила объявление о том, что ищет идеального парня. И вот эта самая затея приносит успешный результат. С первой же встречи молодые люди влюбляются, и между ними начинается бурный роман. Далее, наверное, уже пойдут спойлеры. Я не являюсь ярым поклонником Анны де Армас, но, несмотря на это, все-таки я эту картину, конечно же, посмотрел. И вы знаете, рекомендую. Даже наверняка стоит посмотреть ее со своей второй половинкой под чашечку крепкого кофе в самый раз. Именно этот фильм может скрасить ваш вечер, и вы ничуть не пожалеете. Ну а если вы еще и фанат Анны, то милости просим. Кино на вечер. За пригоршню поцелуев смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Вот лично я что делаю, когда хочется почесать спинку, а рядом нет никого из близких? Ну да, естественно, использую то, что есть под рукой, либо специальное приспособление сейчас уже изготавливают. А вы знаете, для того, чтобы вам почесали спинку, можно воспользоваться услугами специального салона. Такой и открыли, где бы вы думали? Ну, конечно, в Китае. Да, именно вот таким необычным способом там расслабляются клиенты. Всем желающим снимают стресс с помощью

0: готовы даже заплатить за подобное удовольствие. Вот он и решил дать всем такую возможность. Да, все свежие идеи находятся, так сказать, на поверхности. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67 30 34. 67

0: консультации специалиста.
1: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
6: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
7: Ближе и роднее. Радио Ваня.
8: Что это?

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло. Радио Ваня. Место.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Актриса Анна Ковальчук сообщила, что ее старшая дочь Злата готовится к свадьбе. Новостью актриса поделилась в Благовещенске, где присутствовала на международном фестивале кино и театра «Амурская осень». По словам звезды сериала «Тайны следствия», 25-летняя Злата выйдет замуж в ближайшее время, причем имя будущего зятя актриса называть не стала и рассказала только о его профессии. Избранник дочери – певец, а остальное секрет, больше ничего не скажу, сообщила Анна. Злата и Ильченко – старшая дочь артистки от первого брака с актером Анатолием Ильченко. Зрители знакомы с ней с момента рождения, поскольку сцены появления девочки на свет вошли в первый сезон «Тайн следствия». Затем она росла на глазах у аудитории сериала и время от времени снималась вместе с мамой. Кинокарьеру Злата все же не выбрала. Девушка получила юридическое образование и профессионально занимается конным спортом. Как всегда, друзья мои, совет да любовь и поздравления с предстоящей свадьбой.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. В Омском парке «Вокруг света» пропала памятная звезда, посвященная музыкальной группе «Рефлекс». Об инциденте сообщила команда солистки коллектива Ирины Нельсон. Гранитная плита, установленная на главной аллее парка 15 августа нынешнего года, в знак вклада группы в музыкальную индустрию, пробыла на месте около месяца. На звезде была гравировка: «Если о тебе говорят за спиной, значит ты впереди». Администрация парка подтвердила, что это не единственный случай исчезновения памятных знаков с аллеи. По предварительной версии, звезду мог забрать поклонник коллектива. Представители «Вокруг света» намерены установить виновных и восстановить объект в ближайшее время. А солистка группы Ирина Нельсон отреагировала на новость с иронией. «Вы думаете, я возмущаюсь? Но мне не хочется возмущаться, я просто улыбаюсь и даже смеюсь. Я надеюсь, что это было сделано с любовью. Какая молодец!»
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаю.
1: Погода.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-28-716.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
5: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
6: А тебе никто не знает.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Реклама на радио Баня.
1: Омское юридическое бюро
2: на Валиханова 6.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1. Со стороны Квадро. Green Auto.
9: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
11: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: почти за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Привет всем, кто слушает радио Ваня. Накануне 20 сентября отмечался Всемирный день риса. Вот что я лично знаю об этом продукте. Ну, плов или, допустим, роллы. А нет, друзья мои, история этого продукта весьма интересна. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Существует легенда, которая объясняет, как рис попал на землю. Рис считался едой богов, и лишь однажды человеку удалось попробовать это блюдо. Однако зерен риса человеку не разрешили взять с собой и отправили на землю без них. Так бы никто больше и не узнал вкуса риса. Но дело в том, что пятки у этого человека были грубыми. И в них-то и застряло несколько белых зернышек.
0: Четвертое место.
1: В Японии и Азии считается, у кого больше риса, тот и богаче. Отсюда возникла традиция посыпать зернами риса новобрачных, желая им богатства.
0: Третье место.
1: Рис считается самым крупным работодателем в мире. В его производстве и обработке заняты около миллиарда людей, что составляет шестую часть населения нашей планеты.
0: Второе место.
1: Рис на 80% состоит из сложных углеводов, которые усваиваются медленно и дают организму силу и энергию, а не лишние килограммы.
0: Первое место.
1: На Востоке рис использовали не только для еды. На зернышках рисовали узоры и писали надписи кончиком волоса. Такой подарок ценился на вес золота. И сейчас можно заказать подобный сувенир, а потом любоваться посланием через мощное увеличительное стекло.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Очередная женщина попалась на уловку искусственного интеллекта. Дело было в Таиланде. Сотрудники службы безопасности аэропорта обратили внимание на странную женщину. Оказалось, что дама, которая слонялась туда-сюда без дела, приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай. Интересное имя. Некоторое время назад она познакомилась с этим мужчиной в соцсетях и, конечно же, без памяти влюбилась в него. Правда, как ни жаль, личная встреча не состоялась. Догадались, друзья? Да, царь-то не настоящий. Ну, в смысле, пилот. И, как выяснилось, был создан искусственным интеллектом. Раньше, знакомясь с мужчинами, женщины рисковали нарваться на женатого человека, но современные риски, как вы понимаете, совсем другие. Сотрудникам аэропорта удалось связаться с сыном этой женщины, который понятия не имел о ее путешествии. Ну, пока сын добрался до аэропорта, чтобы отвезти даму домой, ей предоставили место для отдыха. Надеюсь, что это послужит ей уроком. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Вайна. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать испанскую мелодраму под названием «За пригоршню поцелуев». Главную роль в этой картине исполнила Анна де Армас. Роковая красотка, с которой крутил роман Бен Аффлек, а позднее состояла в отношениях с Томом Крузом. Правда, в мае нынешнего года было объявлено, что и с ним она рассталась. А в картине рассказывается история девушки по имени Соль, которая решила однажды резко изменить свою жизнь. Поместила объявление о том, что ищет идеального парня. И вот эта самая затея приносит успешный результат. С первой же встречи молодые люди влюбляются, и между ними начинается бурный роман. Далее, наверное, уже пойдут спойлеры. Я не являюсь ярым поклонником Анны де Армас, но, несмотря на это, все-таки я эту картину, конечно же, посмотрел. И вы знаете, рекомендую. Даже наверняка стоит посмотреть ее со своей второй половинкой под чашечку крепкого кофе в самый раз. Именно этот фильм может скрасить ваш вечер, и вы ничуть не пожалеете. Ну а если вы еще и фанат Анны, то милости просим. Кино на вечер. За пригоршню поцелуев смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любви.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Вот лично я что делаю, когда хочется почесать спинку, а рядом нет никого из близких? Ну да, естественно, использую то, что есть под рукой, либо специальное приспособление сейчас уже изготавливают. А вы знаете, для того, чтобы вам почесали спинку, можно воспользоваться услугами специального салона. Такой и открыли. Где бы вы думали? Ну, конечно, в Китае. Да, именно вот таким необычным способом там расслабляются клиенты. Всем желающим снимают стресс с помощью нежного почесывания. Ну, происходит все как на массаже. Люди ложатся на столы, а сотрудницы с такими специальными накладными заостренными ногтями чешут им спинку. Иногда плечи, шею и даже лицо. Вы знаете, желающих получить такую услугу не так уж мало. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Хозяин рассказал, что все было очень просто. Увидел в интернете видеоролик, где женщина чесала спину своему мужу. В комментариях к видео многие люди писали, что готовы даже заплатить за подобное удовольствие. Вот он и решил дать всем такую возможность. Да, все свежие идеи находятся, так сказать, на поверхности. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Решила жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Расстраивайся.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Настройся на осень.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: «Радио Ваня» – твой. Этой осенью.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.